0: на пунктирнен. Шака.
1: Ио пунгала. Пунаба.
0: Пана пунктирн дюнджунан падук. Капупуден кауа барен атрукен ун.